всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: будущего нет.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое.

0: привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей, один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, я настаиваю, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
6: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
5: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
6: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
5: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
6: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: So that's the second part of
5: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
6: Why? Why do the cells do that? Well,
5: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
5: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
6: So one thing I haven't said about
5: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление,

даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему?

0: почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос. И в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меро. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать
1: себе. Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: радио Сахаров.
1: Мне кажется, что это была прелюдия фуга и вариация Франка. Вот это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала: господи, какая тема! Вот.

0: я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным таким и печальным стечением обстоятельств будет то, что когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет! Сегодняшний подкаст я записываю в городе Буэнос-Айрес. И у меня в гостях Ляля Кандаурова. Ляля, привет.
0: Привет.
1: Для тех, кто не знает, Ляля музыкант, журналист, музыкальный просветитель, лектор, ведущая множество авторских курсов о классической музыке, канал Конспирита на Ютубе, лекции на Арзамасе, подкаст «Ноты и даты». Также Ляля написала несколько книг «Полчаса музыки», «Как понять и полюбить классику», «Как слушать музыку». И последняя книга, которая вышла совсем недавно, «Библейские мотивы. Сюжеты писания в классической музыке». С осени прошлого года Ляля живет не в России. Итак, Ляля, я хотел поговорить сегодня о том, как ты уезжал из России, чем ты сейчас занимаешься и как ты пришла к тому, что, окончив консерваторию по классу скрипки и аспирантуру по классу ансамбля, ты пришла к тому, что хочешь не играть музыку, а говорить о ней. Но обо всем по порядку. Что ты делаешь в Буэнос-Айресе?
0: Мы уехали в Буэнос-Айрес примерно 5 месяцев назад. Я находилась на 36-й неделе беременности. За месяц до того, как мы уехали сюда, в Россию, объявили мобилизацию. Мы поняли, что находиться в Москве психологически очень тяжело, да еще и вдобавок, видимо, небезопасно. И мы в несколько приемов эвакуировали нашу семью. Первоначально уехал мой муж, музыкальный критик Денис Бояринов, с нашим сыном трехлетним, потому что я, будучи на позднем сроке беременности, не могла оставаться с очень активным трехлеткой. А еще мне нужно было закончить очень много работы, так как-то неожиданно вдруг привалило невероятное количество лекций, большой лекционный тур по Сибири у меня был в октябре. Все это нужно было доделать. И вот я, проведя одна месяц, упаковав нашу квартиру, упаковав 25 коробок винила, это коллекция Дениса, насчитывающая несколько тысяч названий, все это сложила на склад, ну не собственноручно, а командуя взводом грузчиков. И через Европу мы переехали сюда, первый раз переступив порог аэропорта в конце октября. И вот с тех пор наслаждаемся Аргентиной.
1: Роды у тебя проходили в Аргентине?
0: Да.
1: И у ребенка, соответственно, гражданство Аргентины? Или еще нет пока?
0: Да, здесь, как во всех американских странах, мне кажется, это касается всех стран Южной Америки и точно касается Северной Америки и Канады, действует так называемое право почвы, то есть человек получает то гражданство, которая соответствует земле, на которой он родился. Поэтому, да, неожиданно в нашей семье родилась микро-аргентинка. И это, конечно, ужасно странно. Это просто дает возможность сравнительно легкой легализации здесь. Ну и нам просто хотелось, из-за того, что это вторые роды в моей жизни, мне было очень интересно испытать это в какой-то другой культуре и в другой среде, про аргентинскую медицину и вообще весь процесс, как это здесь происходит. Очень много писали в последнее время, потому что да, довольно большое количество наших соотечественников сюда устремилось с этой целью. Поэтому у меня заранее была какая-то картина того, как это будет, и это действительно было классно. Вообще, я хочу сказать, что отношение людей друг к другу, а когда ты рожаешь ребенка, ты находишься вот в редкий случай в том абсолютно уязвимом положении, когда для тебя действительно очень важно, ты полностью зависишь от отношения к тебе людей. И мой опыт родов в Москве был безусловно удачным и положительным. Я не хочу вообще ничего плохого сказать про отечественную медицину или отечественное родовспоможение. Действительно, там работают подвижники, и в очень многих случаях это прекрасно организовано и прекрасно устроено. Но здесь какой-то общий градус тепла людей друг к другу, и общий градус, может быть, это связано с общим градусом тепла на улице, он таков, что, ну, в общем, как-то это было очень легко и хорошо.
1: Что насчет родителей? Собираются ли родители получать аргентинское гражданство и так далее?
0: Ты знаешь, здесь это сейчас довольно сложно, потому что сюда приехали несколько тысяч русских, и аргентинская миграционка в некотором шоке.
1: Ну, несколько тысяч, мне кажется, ничто по сравнению с сотнями тысяч в других странах.
0: Да, это правда. Это правда. Но аргентинская миграционка все равно пребывает в каком-то ошеломлении, поэтому все, что раньше занимало месяцы, теперь стало занимать годы. Мы не очень понимаем, насколько нам по-настоящему это нужно, насколько нам... Дело в том, что все-таки гражданство – это такой коммитмент. Это ты делаешь... Ты даешь какое-то обещание стране, и мы настолько благодарны Аргентине, это все так романтично звучит, но это правда, что нам очень не хочется использовать ее просто как... Ну, использовать ее гражданство, если бы оно у нас было, как проездной документ. То есть смысл этого гражданства в том, что оно дает большое количество опций по безвизовому въезду в разные страны мира. Но мне кажется, что нужно получать этот паспорт только если мы абсолютно будем убеждены в том, что мы хотя бы на некоторое количество лет согласны связать с Аргентиной свою жизнь. Мы пока этого не знаем. В общем, поэтому мы здесь полгода пока сидим, едим фрукты, наслаждаемся солнцем, и на гражданство так и не подали. Ну или, может, это мое романтическое объяснение. На самом деле, просто нам очень лень разбираться с этой бюрократией адской и заполнением бумажек на испанском и так далее.
1: А что насчет Аргентины? Нравится, как там быт, как после Москвы?
0: Да, очень нравится. Здесь присутствует некоторое... Ну вот если вы были на юге Италии, где-нибудь в Неаполе, или если вы были... Ну, кстати, испанцы, мне кажется, немножко более такие собранные и дисциплинированные люди. Тут присутствует некоторая возведенная в национальную идею безалаберность, но тебя это злит ровно неделю, а потом ты привыкаешь к этому темпу. Все русскоязычные релоканты здесь, которые обменивают своим впечатлением в чатиках, сетуют на резко снизившуюся работоспособность, что значит очень медленно все делаешь. Я не могу сказать, что моя работоспособность снизилась, я здесь делаю очень много, но просто общий более, как сказать, благосклонный уровень ожиданий людей друг к другу. Вот никто не ждет, что все будет молниеносно, безукоризненно и так, как хочешь именно ты. А здесь присутствует какое-то ощущение такой линцы, свободы, неги и ну, какой-то нежности людей в отношении друг к другу. То есть абсолютно в порядке вещей, если ты идешь с коляской, что кто-нибудь тебя обгонит, чаще всего это какой-то пожилой человек, заглянет в коляску, остановит тебя, обогнав, заглянет в коляску и начнет с тобой разговор на несколько минут, возможно, о том, каковы удивительные совершенно достоинства твоего младенца, как он ест, какого он пола, как он превосходит вообще всех младенцев этого города своей красотой и необыкновенностью. И я просто представила, что в Москве бы кто-нибудь вот так взял, заглянул в мою коляску и стал со мной общаться относительно того, как выглядит мой ребенок. Ну, я бы, конечно, шарахнулась, подумала, что этот человек не в себе.
1: А языковой барьер?
0: Языковой барьер присутствует. Здесь в модных тусовых районах все будут говорить с тобой по-английски, официанты, бармены. Вообще тут такая большая международная, как сказать, туристическо-путешественническая тусовка. Но если ты спускаешься с этого верхнего уровня на какой-то более глубинный, и ты отправляешься ну, или в менее туристический, более респектабельный буржуазный район, где вот живут пожилые аргентинцы. Здесь очень в этом смысле город так устроен, что тут есть прямо вот места, немножко напоминает это Берлин. То есть нету как такового центра и периферии, а есть отдельные районы, которые отвечают за разное. То есть как бы если ты хочешь, чтобы было дорого, буржуазные старые деньги, это одно место. Если ты хочешь, чтобы были хипстеры, тусовка, классные, невероятно модно одетые геи, это другое место. Если ты хочешь, чтобы была тихая residential area с колясками, это третье место. Если ты, ну, в общем, и так далее. Вот. И некоторые прямо районы, то есть ты прямо ощущаешь такую полный провал в области знания английского. И это очень здорово, потому что это мотивирует немножко говорить по-испански. Испанский не самый сложный язык и очень нужный язык. То есть как бы в этом смысле здорово, что мы релоцировались не в Венгрию и не в Норвегию. Ну, правда, там в Норвегии все говорили по-английски. Но, в общем, мы что-то пытаемся как-то. Я могу сказать уже несколько предложений, но не более.
1: Можешь описать свой обычный день в Буэнос-Айресе? Ты просыпаешься, ты покупаешь кофе, ты варишь кофе дома. Как устроен ваш быт в течение дня?
0: Ну, во-первых, у нас двое детей. 4 года и 4 месяца. И весь наш быт, он вращается вокруг того, что я все время говорю, что это напоминает какое-то бесконечное, непрерывное выполнение трюка с шестым блюдечком и сырым яйцом, потому что нам нужно вот это все удержать на носу, чтобы оно не упало. Нужно удержать, а еще сюда входят мои лекции. Я читаю здесь по 3-4 лекции в неделю онлайн в Зуме на русскоязычной аудитории, которая находится сейчас по всему миру. Я прямо перед поездкой в родильный дом озвучила, то есть наговорила свою книгу, подростковую книгу «Как слушать музыку», вот ту самую, которую получила премию «Просветитель» в 2020 году. И мы устроили какую-то невообразимую импровизированную студию в гардеробной нашей квартиры. То есть фактически я сидела в стенном шкафу и наговаривала книжку. Плюс я записала здесь уже 8 или 10 подкастов для театра «Новая опера», для разных его премьер, для его образовательного сектора. То есть у меня какое-то огромное количество работы, и, слава богу, опыт ковида, на который мы все жаловались и который, в общем, был очень тяжелым, как тогда оказалось изнутри, на самом деле послужил превосходной репетицией для того, чтобы понять, что можно работать удаленно, и можно делать очень много и быть достаточно эффективным в каком-то творческом смысле. Ну и, в общем, это, конечно, очень важно. Поэтому день в основном устроен так, что мы стремимся друг другу передавать детей, чтобы один обезвреживал детей, а другой работал. Денис сейчас пишет книгу для издательства «Альпина», которая, не знаю, не буду рассказывать, чтобы не раскрывать, чтобы не спойлерить. Это его профессиональная тайна, а не моя. Вот, в общем, пишет классную книгу. Я читаю свои лекции, поэтому, да, кто-то гуляет с детьми, мы живем рядом с изумительным парком. Вообще, Буэнос-Айрес – город деревьев, город гигантских деревьев. Я никогда не встречала настолько зеленого и настолько поразительного в этом смысле, в смысле флоры. Очень пышный и такой очень тропически роскошный. Никогда не встречала такого города, как этот. Поэтому, да, кто-нибудь идет с ними завтракать, потом качаться на качелях, потом перехватывает у другого, тот делает свою маленькую часть работы, потом перехватываем опять, и так до вечера.
1: Насколько я понимаю, это твой первый переезд в жизни. То есть раньше все остальное предыдущее время ты жила в Москве, нигде подолгу не жила. И Буэнос-Айрес стал твоим вторым городом родным. Как он ощущается? Готова ли ты в нем жить и не думать ни о чем больше, или ты скучаешь по Москве?
0: Это правда. Слушай, у нас был опыт, странный опыт маленькой релокации в Армению, когда все только-только поломалось. То есть мы уехали в последних числах февраля 22-го в Армению, и, собственно, там я узнала о своей беременности с ошеломлением. И это был очень травмирующий для меня опыт, потому что все, что могло идти не так, шло не так. Я скучала по дому настолько, что я вообще даже не думала, что можно так скучать по дому. То есть если я у кого-то в Инстаграме видела Верхнюю Радищевскую улицу, на которой мы жили в Москве, на Таганке, я просто начинала рыдать. Хотя я, в общем, не склонный к сентиментальности человек. То есть, ну, это было так тяжело. Ну, это все еще наслоилось на тот ужас и на тот психоз, в котором были абсолютно все, потому что это была прямо такая свежая, такой период сырого мяса. Это была абсолютно свежая рана, и это было очень трудно. И мы из этой маленькой релокации вернулись в Москву с чувством такого глубокого облегчения. Это было в конце мая или в начале июня, ну, словом, вот весной. Да, поэтому я думала, что, ну, никакой город, кроме Москвы. И, в общем, на самом деле, по-прежнему считаю Москву одним из лучших городов мира. Я очень по ней скучаю. Я не могу сказать, что Буэнос-Айрес стал для меня каким-то родным местом, хотя те места, где мы бываем ежедневно, и вот наш район, все это я очень полюбила. Но, безусловно, мне кажется, что у нас такая бархатная релокация. То есть это такой наиболее мягкий, щадящий и анестезированный вариант из всего, что могло быть. Я не чувствую здесь себя чужой, потому что, ну, это такое клише, что Аргентина – страна мигрантов, тут все более или менее чужие. Ты можешь быть более чужим, чем люди, которые вокруг тебя там ходят по улице, но даже те аргентинцы, которые могли бы назвать себя коренными, они в любом случае здесь живут, вероятнее всего, в третьем поколении, что, в общем, по меркам истории семьи довольно мало. Тут была огромная эмиграция европейская, в первую очередь итальянская, в начале 20 века, поэтому вот их деды и прадеды, европейцы, которые точно так же, как мы, бежали от какого-то очередной волны хаоса, накрывшей Европу, и нашли здесь, на этих щедрых Рио-Платенских берегах, прибежище.
1: Что у тебя поменялось в профессии после начала войны? Это, например, последняя лекция на канале Конспирита вышла год назад. Или этот цикл и так планирует завершиться?
0: Нет, на самом деле на Конспирита тоже повлияла война, потому что команда наша разъехалась, и в первую очередь наш меценат, который вложился в канал, давал ему деньги, он, по-моему, сейчас живет в Дубае, не знаю, мы с ним перестали быть в регулярной связи, хотя не ссорились, у нас все в порядке, мы просто как-то, я что-то занималась чем-то другим. У нас есть 5 или 6 выпусков, которые находятся в каком-то бесконечном монтаже, потому что я то читаю лекцию, то кого-то рожаю, то куда-то еду, и, в общем, все это из-за меня происходит ужасно медленно. Но так у нас есть, причем с роскошнейшими солистами. Сейчас я могу даже назвать их имена, закоммититься, и тогда я буду чувствовать себя обязанной все-таки довести эти монтажи до конца и выпустить их. Да, у нас есть концерт Моцарта с Сережей Елецким, у нас есть восхитительнейший квинтет Брамса с Валей Урюпиным и квартетом имени Ойстраха. В общем, все это лежит, как всегда было в Конспирите, снятое в красивых, жирных локациях, и никак мы все это не смонтируем, но доделаем. Что поменялось с войной? Ну вот, да, во-первых, поменялось это. Во-вторых, стало очень трудно. Я не могу сказать, что у меня стало работы меньше, потому что я работала в такой, ну, скажем так, сугубо академической области. Ну, то есть я не занималась современной музыкой, которая традиционно находится в некоторой идейной оппозиции к правящему режиму, скажем так. Да, я не занималась каким-нибудь авангардным театром. Ну, в общем, такими вещами, которые пошли под нож первыми. А я всегда, у меня была репутация среди музыкальных интеллектуалов такого попсовика. Я вот рассказывала про симфонии Чайковского людям. Вот. И, как ты понимаешь, с началом войны потребность в симфониях Чайковского, она только усилилась. Не то, что да, ослабела, а только усилилась. Но просто рассказывать про это нужно было в определенном ключе. И определенные вещи нельзя было произносить. Я хорошо помню, что я вела трансляции конкурса, который, кстати, на очень классном уровне был проведен, и я получила большое удовольствие, ведя эти трансляции, но это было в июне, поэтому ситуация уже была накалена, это был конкурс Рахманинова. Вот, и у нас, ну, не знаю, имею право раскрывать такую кухню или нет, но, в общем, у нас был небольшой брифинг перед, такой для ведущих, перед тем, как мы приступали к работе, где объясняли, как правильно рассказывать, например, про эмиграцию Рахманинова. Что можно сказать, что нельзя сказать, на что надо акцент, на что не стоит. И это все делалось... Ну, сначала было смешно, потом было трудно, потом стало мучительно. Не знаю, что сказать. Это такая, на самом деле, незаживающая рана, потому что, конечно, огромного количества возможностей, интересных профессиональных, в первую очередь, которые были до войны, я сейчас лишилась. Но лучше так, чем говорить, что... Ну, что-то из методички.
1: Я, когда готовился к интервью, думал о том, как ты решила, что хочешь рассказывать о музыке, а не играть ее. Я начал представлять тебя на концертах перед публикой, которые после концерта на тебя набрасываются и начинают спрашивать, что это значит, почему смычок держится так, что имел в виду композитор. И ты, в конце концов, устал и решил, что лучше будешь рассказывать и, может быть, чуть-чуть иногда играть. А есть ли действительно какая-то история, поворотный момент, как ты решил, что хочешь стать просветителем?
0: Я закончила консерваторию в 2011 году, поступила в аспирантуру, и аспирантура моя была по классу камерного ансамбля. Мы играли в квинтете, у нас был квинтет, который на тот момент вот в моем поколении камерных музыкантов пользовался, во-первых, очень хорошей репутацией. Мы занимались у Бондуренского в классе, это было какое-то упоительное совершенно время, мы переиграли всю великую квинтетную литературу и парочку таких странных, обскурных квинтетов, которые я находила, и в какой-то момент мы играли, например, квинтет Энеску, когда этого еще никто не делал. Кстати, не знаю, играют ли его сейчас, но это точно была консерваторская премьера, когда это делали мы. Вот, в общем, я была безумно этим увлечена, и это было большое счастье. Но потом случилось так, что ребята стали садиться в оркестры, потому что кто-то женился, кто-то хотел начинать какую-то серьезную взрослую жизнь. Я серьезную взрослую жизнь начала позже всех, вот, потому что у меня был другой источник дохода. Я преподавала английский, потому что я из переводческой семьи, у меня фактически два родных языка, и в детстве очень много, во-первых, со мной говорили на языке, во-вторых, я была в языковой среде, в-третьих, ну, в общем, это не моя заслуга, но факт, что я говорю на английском так же, как на русском. И я довольно быстро поняла, что можно заниматься репетиторством, и начала с маленьких детей, а потом уже вот в ну, лет 10 назад, когда я, кстати, окончательно прекратила это делать всего лет 5 назад. Но вот лет 10 назад я уже начала на каком-то большом высоком уровне всем этим заниматься. Я преподавала в крупных компаниях и так далее. В общем, этого хватало для того, чтобы себя обеспечивать, потому что я была такая одинокая богемная девчонка, которая жила в мансарде на Пушкинской площади, беспрерывно круглосуточно тусовалась, остальное время работала. Ну и еще играла в комитете. То есть у меня была абсолютно такая любовь земная, любовь небесная. То есть у меня была работа, которой я занималась, не включая голову. Хотя я, кстати, неплохо преподавала. Я думаю, что вот за эти многие годы преподавания отточилась, собственно, моя лекторская сама интонация. Ну, потому что это было преподавание в группах, это было такие, ну, серьезные, большие, тяжелые всякие корпорации, которые нужно было мало того, что развлечь, так еще и научить. И, в общем, я с этим справлялась. Но все равно это было что-то, что такое было приземленное. А вот музыка – это было то, чему я всю жизнь училась, то, чем я хотела заниматься. Но потом, когда ребята из нашего комитета, кто-то уехал, кто-то сел в оркестр, кто-то еще как-то, я подумала, что мне тоже нужно все уже начинать большую жизнь. Я в качестве приглашенной артистки некоторое время работала, пару лет работала в одном крупном российском оркестре, и я поняла, что это не мое. При том, что я с огромным почтением отношусь к оркестровому ремеслу и, честно говоря, с наслаждением вспоминаю те годы. Но что-то как будто бы мешало. Я не знаю, в течение, за время моей учебы в консерватории, да и даже в школе, на самом деле, самым моим любимым предметом всегда была история музыки. Самым восхитительным моментом, которого я ждала на протяжении всего семестра, были те 20 минут, которые у тебя есть с профессором для того, чтобы с глазу на глаз, отвечая про что-то, поговорить об этом. И вот сам модус разговора о музыке, сама стихия вот этого музыкального слова, слово про музыку. Я запоем читала книги, все, что попадались сначала в пределах консерваторской библиотеки, потом, когда знание английского мне стало помогать читать, там, не знаю, какой-нибудь Ричарда Тарускина, который еще слабо переводился на русский тогда. Сейчас, мне кажется, больше уже переводов. В общем, для меня это все открыло какой-то фантастический мир. Это был конец нулевых, то есть это было еще в пределах учебы моей в консерватории, 8-й, 9-й, 10-й год. И вот как-то сформировалась эта большая-большая любовь к слову о музыке. И я стала думать, ну, если не играть в оркестре, то что еще я могу делать в жизни? И продолжая преподавать английский и обеспечивать себя последствием этого. И я решила, поскольку я из переводческой семьи, мой отец военный переводчик, мама переводчик литературный, она работает в Иньязе, профессор Иньяза на кафедре перевода. У нас была всегда очень такая, простите за выражение, логоцентричная семья. То есть у нас прямо слова, слова, слова, все были про слова. Ну, собственно, и есть. И я решила попробовать что-нибудь писать. У меня был ЖЖ, как у всех тогда, где я что-то такое пописывала. Я прислала ссылку на этот ЖЖ в журнал, который мне нравился эстетически. Это был журнал Seasons. То есть это мы сейчас с вами говорим про 2011 год. Это вот как раз я, 11 или 12, я учусь в аспирантуре. Вот. И они вдруг меня пригласили на собеседование. Это было... И сейчас, оглядываясь, я понимаю, что это был такой поворотный момент в моей жизни, а тогда какой-то такой очередной день, просто проходной, но я так хорошо его запомнила. Студия находилась на заводе «Флакон» на Дмитровской, представляла собой огромный, выкрашенный в белый ангар, такой промышленный, который вот ты переступаешь порог. Так было в моей школе. В детстве я ходила в Вальдорфскую школу, 1060 знаменитую, до того, как пошла в Мнесинскую школу, где учился Мень. В общем, такая легендарная школа московская, которая в 90-е, когда я там училась, была Вальдорфской. Есть такая система обучения. Она и сейчас является Вальдорфской. И вот я хорошо помню, что я переступаю порог. Это, надо понять, что это реальность 95-го года, которая, конечно, очень сильно отличалась эстетически, визуально, стилистически, вообще энергетически, по-всякому от реальности Вальдорфской школы. Вот, и я переступаю порог, оказываюсь в другом мире. Вот с редакцией «Сизнес» оказалось так же, я переступила порог, оказалась в каком-то мире абсолютной доброты, творческого горения непрерывного. Ну, в общем, всего того, что нужно очень молодому человеку, романтичному, которым я была. И я начала писать для журнала сначала какие-то общие такие штучки, ну, что-то такое небольшое. Вот. Потом при журнале открылся лекторий, где, ну, такие были разговорные интересные темы. Там были искусствоведы, еще кто-то. Это был вот такой первый пробный камень того, что потом в Москве расцвело пышным цветом. Бесконечное просветительство всех на все темы на каждом углу. Вот. Но это был вот, не помню точно год, но вот самое начало десятых. И я решила попробовать, вернее, ребята мне из редакции предложили, у меня даже не было такой идеи, что это может быть кому-то интересно, делать такие посиделки со слушанием музыки, с комментированием музыки. Это ни в каком смысле не было лекциями такого просветительского характера, поскольку я не чувствовала себя в позиции человека, который может кого-то просвещать. Это скорее было в позиции такой, ну, немножко продвинутой YouTube-вечеринки, знаешь, когда в какой-то момент все начинают ставить друг другу ролики, говорят, а вот еще есть классное видео, а вот это вот послушай, как он играет, а вот, ну, я думаю, что ты тоже так проводил время, все музыканты так проводят время. Вот. И у нас там собирался маленький кружок девчонок, в основном это были женщины, которые вот так со мной слушали музыку. А потом возник курс, одна из них потом начала работать с наших слушательниц, работала в Еврейском музее и Центре толерантности, и они предложили мне делать прямо большой курс, вот уже прямо такой с лекторской кафедрой, с аудиторией, со всем. И это было ужасно страшно и ужасно

0: и все тексты, и все всю кураторскую информацию. И для меня кажется немыслимым, просто на самом деле для меня кажется родом интеллектуальной пытки, например, ходить по выставке и не мочь знать, в каком году и кем была написана та или иная картина, хотя я не искусствовед. А для меня кажется абсолютно невообразимым читать книгу и не мочь вписать имя ее автора или даже не знать имя автора в какое-то имеющееся у меня представление о гуманитарной культуре, там, не знаю, знать, в каком году он жил, в какой стране, с кем общался, чем интересовался. Мне кажется, это абсолютно в порядке вещей. И больше того, чем большим количеством контекста ты окружаешь какое-то художественное высказывание, тем мощнее, интереснее, бередящее оно для тебя раскрывается. По крайней мере, это так для меня, но я не могу примерить ничего другое восприятие. Поэтому, конечно, мне кажется, что это так для всех. Я допускаю, что на самом деле это не так. Но здесь я не вижу, при том, что я знаю, что многие считают музыку таким исключительным, интуитивным искусством, которое нужно понимать вот как-то без слов, как-то с чем-то таким в солнечном сплетении. Вот нужно как-то ее... как-то с ней соединяться. Для меня это абсолютно не так. То есть и когда я была студенткой, и когда я была совсем маленькой, чем больше я про что-то узнавала, тем больше чувство удивления, любопытства и какого-то восхищения, да, какого-то такого восторга у меня это вызывало. Поэтому мне кажется, что для людей, и я много раз видела, как это работает для слушателей моих лекций, для людей это возможность расслышать какие-то вещи, то есть использовать как такой вспомогательный механизм слуха то, что я рассказываю, что помогает немножко дальше пройти по пути взаимодействия. Я не хочу сказать понимание, я не претендую на то, что я вот немедленно всех осчастливила своим, так сказать, логосом, и все немедленно что-то поняли. Я и сама, наверное, в музыке ничего не понимаю, потому что это такой сад расходящихся тропок, что здесь в зависимости от того, куда ты хочешь попасть, ты можешь очень далеко уйти. Но сама радость взаимодействия и протяженность взаимодействия, да, что ты можешь, например, несколько часов или дней или месяцев обдумывать, да, и как-то обрабатывать услышанную тобой, не знаю, симфонию Малера, ну, это просто огромное счастье. И мне кажется, чем больше ты про Малера знаешь, тем с большей вероятностью это удастся.
1: А есть ли у тебя музыкальные произведения, которые ты полюбила вне контекста?
0: Нет.
1: Контекст всегда, всегда важен.
0: Мне кажется, что да. Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Я имею в виду, вот просто услышала и подумала, господи, какая красивая музыка. Но это какой-то такой совсем потребительский способ восприятия. Мне кажется, что это была прелюдия, фуга и вариация Франка. Вот это очень красивая музыка. Я, будучи подростком, по-моему, в каком-то фильме ее услышала. И я подумала, господи, какая тема. Вот. И она некоторое время меня, поскольку Шазама не было, она как-то жила в моей голове. И потом, мне кажется, ну, там, типа, уже чуть более взрослый, я поняла, что это была прелюдия, фуга и вариация Франка. Не прелюдия Хорелла фуга, а прелюдия, фуга и вариация. Другая работа. А вот, по-моему, единственный случай, который я могу вспомнить.
1: Скажи, пожалуйста, важна ли академическая музыка для российской пропаганды сегодня?
0: Ну, конечно, да. Мне кажется, что... Знаешь, у Тарускина, которого я уже упоминала, есть сборник эссе «The Danger of Music» называется, «Опасность музыки», где он развивает там мысль, что... Из-за того, что классика, так называемая классическая музыка, да, она предоставляет нам возможность очень замысловатой, очень великолепной, способной очень ловко конструировать смыслы такой области высокой культуры, да, высокой культуры, которая занимается какими-то возвышенными, сложными, мудреными и очень тонкими вещами, притяжение которых осознают даже те люди, которые, может быть, не причастны, да, к ней. А из-за этого тем сообществам, которые готовы это присвоить, эту культуру присвоить, и ее способность к конструированию тонких смыслов и возвышенных смыслов присвоить, она дает чувство избранности, чувство такой своей какой-то особой миссии, особой роли. И в этом смысле мне кажется, что академическое искусство, ну, это вот то, о чем я говорила,

0: выше, да, что у меня не было недостатка в работе в последний год в России. Но просто сама тональность того, как нужно было работать, и все, что ее окружало, оно немножко поменялось. И мне кажется, что это невыносимо.
1: Изменилась ли индустрия музыкально-академической музыки в России после начала войны?
0: Слушай, у меня есть ощущение, что все уехали, но я понимаю, что я общаюсь просто в вот этом пресловутом пузыре информационном. И на самом деле, наверное, если ты остаешься за пределами этого пузыря, и если ты готов к каким-то другим опытам, то на самом деле, наверное, это иллюзия. Я вижу, что афиша продолжает быть... Ну, то есть мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня нету какой-то объективной точки зрения, которая позволила бы мне обозреть, хотя бы с какой-то претензией на истинность, обозреть ситуацию, да, извне моего собственного опыта. Я вижу по, не знаю, телеграм-каналам российских концертных институций, что концертная жизнь продолжает быть очень насыщенной и интересной. Реквием Лигити, вот только что сыграли в филармонии совершенно триумфально. Филипп Чижевский прекрасно продирижировал работы, которые, конечно, не вписываются совершенно в такой, да, ортодоксальный, благонадежный патриотический дискурс. И, ну, это не Шестая Чайковского. Не знаю, мне трудно ответить на это. Моя близкая подруга, которая работает в Московской филармонии, мы с ней периодически ведем эти разговоры, потому что, когда я вижу, мне кажется, что я вот куда-то уехала, наберегала платы, и здесь вот сижу, ем папайю, а в Москве-то осталась, собственно, моя жизнь. Вот осталось то, чем я занималась. Осталась культура, осталась тусовка, осталось, ну, вот это вот все, это кипение, в котором я провела последние там годы. И я иногда ей пишу, что я наделала, зачем я вообще здесь, как ты думаешь? А она отвечает мне: да ты не понимаешь, тут выжженная земля, ты молодец, и все сделала правильно. И я сама вот между двумя этими полюсами, по крайней мере, я думаю, что за день несколько раз я эту траекторию описываю с одного до другого и обратно к первому. Поэтому мне сложно ответить. Я надеюсь, что в России, как минимум в ее столицах культурных, продолжается, насколько это возможно и насколько она вписывается в современную реальность, продолжается концертная жизнь, продолжаются интересные премьеры, продолжаются какие-то значительные события. Хотя я вижу, что количество людей, которые покинули Россию, оно, конечно, существенно уменьшило вероятность этого. Людей от музыки, я имею в виду.
1: Планируешь ли ты вернуться в Россию? Видишь ли ты это в каком-то своем обозримом будущем?
0: Слушай, я из тех иммигрантов, которые... ты, наверное, обращал внимание, что вот в последнее время прямо такие фейсбучные войны ведутся между иммигрантами разных волн, между иммигрантами разных убеждений. Образовалось несколько школ мысли иммигрантских. Я решительно не принадлежу той, которая празднует свой отъезд из Гонарашки, потому что у меня никогда не было желания уезжать, потому что я родилась и выросла в Москве, потому что по-прежнему, конечно, сердце мое замирает, когда я думаю о том, что где-нибудь субботним утром иду где-нибудь там вот в районе Чистопрудного бульвара, Покровского, там, где мы жили. Поэтому в тот момент, когда я пойму, что это можно делать, и в первую очередь в России можно работать, потому что я больше всего на свете люблю работать и больше на свете увлечена своей работой, можно работать без ущерба для своей совести, для своего какого-то эстетического чувства, я, конечно, вернусь. Мне безумно этого хочется. И я не знаю, для меня самым странным таким и печальным стечением обстоятельств будет то, что, когда наконец предоставится такая возможность, мои дети будут уже говорить на испанском или еще на каком-то языке, и мы просто не захотим или не сможем вернуться. Вот это будет самым таким печальным и абсурдным. Но в целом, конечно, я бы очень-очень хотела вернуться. И безумно люблю Москву. Страшно по ней скучаю.
1: Вопрос напоследок. Можешь ли назвать свое любимое произведение, написанное композитором в эмиграции? Если не произведение, может быть, любимого композитора, который покинул Россию и оказался в эмиграции?
0: Ну, почему ты мне заранее не прислал вопрос? Я бы его продумала, и сейчас бы невероятно что-нибудь умное извлекла. Такое, что все бы просто: «О, да! Это она, конечно, глубоко копает». Ну, конечно, «Похождение по весу» Стравинского. Это, конечно, очень эмигрантская опера. И буквально сейчас я работаю над книжкой очередной «Де Альпины», которая посвящена будет операм 20 века. У меня был такой курс, который я читала в интеллектуальном лагере «Марабу», потом там еще где-то. И я сейчас решила его переупаковать в книжку, настолько он мне нравился. Это оперы 20 века, которые сопоставляются с разными киножанрами. Там у нас есть триллер, ужастик, там еще что-то, детектив. И там будет, конечно, «Похождение по весу», потому что, по-моему, это одна из лучших опер столетия. И мы для всех опер пишем, ну, например, там «Замок герцога Синяя борода» в Венгрии, я не знаю, «Никсон» в Китае, США. Вот. И вот «Похождение по весу», что писать? Я вчера как раз столкнулась с этим вопросом. Это, конечно, очень американская опера. Опера, в первую очередь, из-за автора либретто, да, англо-американского поэта великого. Но еще и в чем-то, наверное, очень русская. Ну и просто я очень ее люблю. Опера бесконечной, упоительной красоты, причем не давящей, а легкой. И при этом ненароком, ненастырно заводящая тебя в область настолько неочевидных, утонченных и дискомфортных смыслов. Ой, ну просто вот видишь, говорю про нее и сразу в какую-то поэзию пускаюсь. Обожаю. Не могу, обожаю.

2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно. А ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю. Меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста. Витя чешет бородой микрофон. Привет, это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя, Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Сейчас, не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет, какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Вить, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Ну, ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
2: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, мотивирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла. Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, Витя, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко, а они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там
2: недоброкачественный человек.
1: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии и раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа. Они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
2: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
2: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
2: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да, да, да. Папа хорошо придумывает дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого, что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
2: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
2: Типа, субкультура, типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
2: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
4: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
2: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
2: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
2: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это еще не читала никакую книжку.
2: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 лет пока что.
2: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
2: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Видишь, кличка Шаинский, например.
2: Шаинской.
1: Да.
2: У тебя тоже есть
1: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
5: Лолечки лижут мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравиться им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
2: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
2: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
2: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
2: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
2: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже 2 раза брился, блин. Я уже 2 раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер 1.
6: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспалили, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить. Это надо специальные средства. Это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство. Просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
6: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
2: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
2: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
7: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
2: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем, вот
2: это
1: бери.
2: И есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
2: на сцене.
1: С тобой работал.
2: Но мне как... Филипп Киркоров, так
1: моя скажешь. Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Что-то вообще. Это из розетки, может?
2: Нет, это не поможет, он же...
1: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
7: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
2: Жарко, устройства взбунтовались.
7: У вас вот. Нина стоит на обоях?
1: На обоях? Да.
7: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
2: Здорово, конечно.
1: А что-то. Ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо? Лицо, твое тело, твои руки, твои волосы, или тебе пофиг на это?
2: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих о разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у них такие же глаза?
2: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
2: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
2: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
2: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
2: Спасибо большое.
8: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
9: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
8: Привет!
2: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
2: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно. Что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
2: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
2: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
2: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которую у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
2: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
2: А люди не ушли никуда, да?
1: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
2: Я что-то не заметил.
1: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
2: Ну, это мне... тоже верно.
1: Ну вот, но если ты посмотришь их последние

0: с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики с Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
0: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
1: Бедный мой малыш.
0: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, у меня 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
1: Чиви, ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
0: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
0: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
1: Интересно, почему это у тебя только тогда получится в свою сторону есть, а к другим нет?
0: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
0: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
0: Моя борьба
1: выплыву ли я, выживу ли я?
0: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще не достойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
2: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь. Принятие себя.
0: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности, вот этого
1: всего?
0: Какой
1: твой кумир красоты?
2: Наверное, ну, ты, это само собой.
0: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом, потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые, выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
0: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
0: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
0: Это пухлые мужчины.
1: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
0: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
0: Спасибо.
1: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
0: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
1: Правда тебя это не волнует?
0: Правда.
1: Ну и все. Ну, в общем,

0: тебе наши советы. Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
1: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного, и на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
2: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
2: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели
0: опровергнуть
2: сказать.
0: Свои слова.
2: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
2: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
2: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
2: Хорошо.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-чате в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» — автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно, в общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Вот ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, и я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно, да.
0: Но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка, не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» – победитель. Причем еще да. Такой, да.
0: Да, да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще...
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да,
1: она
2: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельями, ожерельем, это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином даже.
2: Да, убийство ожерельем – это так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Биток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Но вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей
1: вообще
2: подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которой он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: потом
1: жизнь
2: она
1: пожила,
2: угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого, типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормально отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще
1: понимаешь, что...
2: Да, да. Уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят. Вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином. Извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл эту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными, а автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, когда ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас 2-й случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно... Ну, очень канонически, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись, потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда, это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, про что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке, он такой:
2: «Просчеты вот эти делают».
1: Да. Вот немножко такие,
2: да,
1: такой эффект.
2: Да, но, знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как-то мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога,
1: да,
2: к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, как бы, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот, и, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы... У тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на как бы попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да-да, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были. Но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить. И женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле «живу по знакомым», пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла, как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику, как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле это прям, ну, националисты, которые, ну, это тоже, знаешь, такая вот, мне понравилось, в книге он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
2: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
2: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да, то есть язык белых колонизаторов.
2: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
2: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение... начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, бантустаны они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в В чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», а мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение.
2: Да,
1: когда ты агрессивно
2: да.
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
2: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось. Оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера, Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
2: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается
2: да,
1: очень
2: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, боли.
2: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконто Весизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
2: да.
1: Мешают... Еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
2: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
2: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому

0: знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, и я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь... Но он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, регулярно. Это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь с сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылался многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое тебя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственность

0: Организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было много, типа много людей хотели конца апартеида и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, это исходило не от меня, я понимаю там, что... может быть, немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, или он так пишет про себя, так, знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню, даже фраза
0: было такое.
1: Сохранилась, я потому что...
0: Да. К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. И твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим правда следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом. Но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, конечно, там же было еще, естественно, все это происходило, у нас как бы холодная война, потом остатки холодной войны, и вот эти все, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес. И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки начинать переговорный процесс. А еще, я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что, спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые они, если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там даже до момента его освобождения в 90-м году, с 80-го, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры, у них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, там еще, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты, то есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, там абсолютно адский замес, там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот... Ну, то есть там реально была развилка, типа, гражданская война или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что, типа, что нам все-таки нужны переговоры. Что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа, не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация – это когда создается образ святого. И биография – это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Да, так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть... У нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что... Ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты.
1: Mm-hmm.
0: И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали — это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевиле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой, я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть, я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: А забочусь о всех детях и об их будущем. Но это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
0: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то чтобы там Мандела как бы все сделал и все готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные молодые, ну не знаю, моего возраста, может даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится, что-то, что не так.
0: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это Винни.
0: А, или Винни, да.
1: Это Винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются. Как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать, реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война, или там любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимают, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была вот такая. Это было только про свободу, или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная, и с тем, что борьба за свободу тоже не цельная, и люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да, в этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим, и в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, да, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже,
1: конечно,
0: можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне, если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше,
0: да,
1: у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: То, что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саше, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы, расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги, ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой,
1: белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой,
1: и подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

сердце выросли гробы. Была наша душа

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли.

дрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. Ох, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала

в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. Ох, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь.

тот старый мотив, тот давнишний, забытый за беды, и я упаду побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь, а когда я вернусь,

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017, получается, Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать — это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело — это физическая работа в огороде. Особенно, когда не погода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжается где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
5: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
2: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю. Возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
3: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
3: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
3: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже, потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. там его больничную карточку, немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
3: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
3: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
2: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
3: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
1: Квир-беседы.
2: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
3: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни, если ты раньше строишь какие-то планы.
5: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как свято место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, метавысказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть. Но это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о, там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских. Открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Там, это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос
2: был большой. Хороший вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим, обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно

0: то, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у него нету цели. Да, то есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть твоего, своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где есть свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже

0: Вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже, как некоторые отчасти, там, трансгрессивный опыт. Потому что это, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт, то есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissin Press», замечательном, Иган Джабаровой «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все, по сути, ну, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: не бесплатно нужно... можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того-сего и, в общем, какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это, в принципе, так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке, ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то, там, какие-то мои писья переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения, Виктор Функ его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим, на какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
2: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
2: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
2: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
1: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
2: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
2: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Бабель Букс в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Слушайте наш специальный праздничный эфир –

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектория «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гендерных исследованиях. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 4 августа 2020 года. Давайте начинать. Зачем нужны гендерные исследования?
2: Я Михаил Немцев. Сейчас, в ближайшие полчаса, я буду рассказывать о том, что такое гендерные исследования и чем они интересны и полезны. Действительно, чем они полезны, и я их преподаю. Я получил специальное образование по гендеру, но я буду говорить об этом не только потому, что я их преподаю, и меня это учили, а потому что, на мой взгляд, гендерные исследования гендерной теории и аналитических методов позволяют понять довольно интересные и важные вещи о нашей жизни. И в этом смысле полезны всем, независимо от того, занимаетесь вы специально гуманитарными исследованиями, являетесь ли вы феминисткой или профеминистом, или вы просто хотите узнать, как вообще устроен мир. Начать можно с анекдотического теста, хотя он не такой анекдотический, даже с двух. Первый тест. Любой выпускник советской или постсоветской школы может вспомнить, я надеюсь, что почти любой, может вспомнить кабинет музыки, где на стенах висели портреты великих композиторов и музыкантов. А вот я уверен, что если вы вспомните, если в вашей жизни был такой кабинет музыки и пения, если вы можете его вспомнить, то вряд ли вы вспомните больше двух или даже больше одного женского портрета. Сколько бы там ни было портретов, это обязательно будут мужчины, как правило, такого зрелого возраста. И если там будут женщина или две женщины, они будут, это будут портреты великих исполнительниц, но не композиторов. То же самое можно сказать о кабинетах литературы в школах. Но если там вы помните, можно вспомнить портреты великих писателей и поэтов на стенах, так вот, среди этих портретов, если будут женские, то это будет либо портрет Ахматовой, либо портрет Цветаевой. Может быть, и они вместе. Если там в ваших воспоминаниях есть какие-то другие портреты, очень интересно узнать, чьи и как они там оказались. Второй анекдот такого же рода – это знаменитый в феминистской литературе тест Бехдель. Он очень простой. Возьмем фильм, любой фильм. Например, вот, не знаю, вспомните последний фильм, который вы посмотрели. Тест Бехдель – это тест, в котором фильм получает баллы в зависимости от того, первое, есть ли там больше одной женщины персонажа, второе, говорят ли эти женщины между собой, и третье, говорят ли они не о мужчине. Вот так, фильм первый, есть ли там женщины, персонажи женщин, второе, говорят ли они, общаются ли они между собой, или они там, так сказать, присутствуют как объект нежных, сдержанных вздохов персонажа, главного персонажа. И третье, говорят ли они, когда они говорят, не о мужчине. И удивительно мало фильмов этот тест проходит. И вот можно спросить, почему. Статистически женщин в мире столько же, сколько и мужчин, ну, за редкими вариациями, их, в общем, примерно столько. Но почему-то нет великих женщин-композиторов, нет великих женщин-художников, нет великих женщин-писателей, опять же, за некоторыми исключениями. Можно спросить, почему, вот, как эти исключения появились. И большинство фильмов, которые мы смотрим, сделаны мужчинами, для мужчин и про мужчин. Ну, очевидно, что если в фильме одни мужчины, а говорят они на свои мужские темы, это, конечно, может быть оправдано, если это фильм о группе мужчин, значит, которые занимаются диверсионной деятельностью в тылу врага, идут там по горам, обсуждают процесс этого, значит, диверсионной деятельности и героически гибнут. Ну, это как-то сюжетно оправдано, понятно. Но очень часто фильмы, которые мы смотрим, даже если действие происходит в современных, неэкстремальных обстоятельствах, в кадре все равно оказываются мужчины, которые между собой как-то взаимодействуют, и женщины, с которыми эти мужчины взаимодействуют, когда это нужно самим мужчинам. В сериалах в последнее время не так. Но это не так как раз потому, что производители современных сериалов учитывают в том числе и феминистскую критику. А «Тест Бекдель», конечно, появился в рамках феминистской критики современного искусства. Но если даже отвлечься от феминизма, можно задать так, простой детский вопрос. Ну вот я его уже задал. Как так получилось? И ответ на него, можно отвечать разными способами. Можно, например, ответить так. Женщины, в принципе, ну, они не умеют писать музыку. Это вообще не их, не их. Но оказывается, что вот в 20 веке, в конце 20 века, женщины почему-то стали писать музыку, и это вполне даже их. Угу. Либо что-то произошло с женщинами на генетическом уровне, либо произошли какие-то общественные изменения. Дальше. В течение 2000 лет философией занимались только мужчины. Ну, мы можем, я не знаю, не могу себе представить, во многих ли вузах России и других стран есть кабинеты философии с портретами великих философов. Но если такой кабинет себе представить, 99% там будут только мужчины. Опять же, довольно преклонного возраста. А вот в конце 20 века академические обстоятельства поменялись, и вдруг мы видим женщин, которые занимаются философией, не то что на уровне с мужчинами, просто они ей занимаются. Следовательно, возможно, они и раньше были способны заниматься философией, но в силу каких-то причин ей не занимались на таком уровне, на котором можно было бы на таком уровне, что удостоились бы портрета в ряду других великих философов. То же самое можно сказать про живопись, про музыку, да, про композиторскую деятельность и, наверное, про инженерную работу. Как так получилось? Я историк по первому образованию и по мировосприятию, поэтому для меня вопрос, как так получилось, предполагает обращение к истории. И вот гендерные исследования как раз во многом посвящены переосмыслению истории человечества, истории наших обществ с одной очень своеобразной точки зрения. Эта точка зрения как-то сама собой выводится из внимания к гендеру, как гендерным отношениям. Если вы задумываетесь о гендерных отношениях, вы можете пересмотреть историю. Тут нужно, конечно, спросить, что такое гендер и чем он отличается от пола. Ответ очень простой. На самом деле он ответ детский. Пол – это то, что определяется нашим телом. Наличием первичных, вторичных половых признаков, некоторыми особенностями поведения, генетическим составом и так далее. Мы привыкли думать, что полов два, но может быть их там больше. Генетики в этом смысле выделяют несколько видов пола. А гендер – это то, с чем мы реально имеем дело в нашей повседневной жизни. Когда я выхожу из дома и вижу женщину, я ведь не вижу ее тело, да? Я вижу человека, который определенным образом выглядит и определенным образом себя ведет. Я считываю это. Я мгновенно прочитываю в этом человеке принадлежность к определенной группе, которая называется женщина. И это кажется очевидным. Правда, это не будет таким очевидным, если я встречусь с женщиной, которая обладает множеством мужских признаков. Например, она обладает короткой стрижкой, она имеет короткую стрижку, она подчеркнута маскулинно, говорит мужским голосом, еще и с командными интонациями. Если я встретил, например, не знаю, женщину, принадлежащую к определенной лесбийской субкультуре, у меня может быть сбой. Я не могу понять, с кем я имею дело. С мужчиной или с женщиной. А альтернативный вариант. Я встречаю где-то при каких-то обстоятельствах, или вы встречаете мужчину, который выглядит как женщина. Он имеет длинные волосы, говорит высоким голосом, может быть, имеет какие-то дополнительные украшения на теле и ведет себя так не очень понятно даже как. Я не знаю, каковы половые органы этого человека, они под одеждой, но я пытаюсь прочитать по его внешности, кто он или она, чтобы отклассифицировать и отнести к той или к этой группе. Мужчина это или женщина? Как себя вести с этим существом? Как с мужчиной или как с женщиной? Каждый раз, когда я вступаю в такого рода взаимоотношения с другими людьми, я имею дело с гендером, а не с полом. Поэтому пол определяется как биологический, совокупность биологических и физиологических признаков, а гендер как совокупность связанных с ними социальных, политических и культурных признаков. Причем эта связь может быть не жесткой. И как раз такое направление современных гендерных исследований, как квир-теория или квир-исследования, целиком посвящены исследованию того, как вот соответствие биологического, социального и культурного можно расшатывать. Оно не такое очевидное, как кажется. Ну и другие люди тоже меня считывают. Я думаю, что никто из глядящих сейчас на меня не сомневается, что имеет дело с мужчиной, хотя лично мы не знакомы. Но я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина, веду себя как мужчина и так далее. И даже имя у меня мужское. Я мужчина. Вот вся совокупность вот этих способов описания и называется гендером. Это... как бы сказать, настолько просто, что не нуждается, мне кажется, не нуждается в дополнительном объяснении до тех пор, пока мы не начинаем спрашивать, почему гендерные отношения именно такие, какие они есть. Статистики могут рассказать о том, что женщины получают меньше мужчин. За то же самое. Это называется гендерный разрыв заработной платы. Он требует объяснений. Есть исследования, посвященные объяснению того, почему мужчины получают больше денег, чем женщины за те же самые работы. Более того, есть теории и практики, которые направлены на снижение этого разрыва. Зачем его снижать? Ну, например, для того, чтобы... Одни скажут, для того, чтобы соблюсти экономическую справедливость. Другие для того, чтобы женщины стали равноправными участниками рынка, такими же, как мужчины, да, у них появится больше ресурсов, которые они смогут инвестировать в этот рынок, то есть для развития экономики. Третьи скажут, что это необходимо для того, чтобы женщина стала более независимой, и в статистическом смысле женщины стали более независимы и смогли бы активнее участвовать в общественной жизни и так далее. Разные могут быть причины у людей для того, чтобы стремиться к уничтожению гендерного разрыва в заработной плате. Но мы об этом можем говорить, и когда мы об этом говорим, мы вступаем в область гендерных исследований. Самое сложное, наверное, для понимания гендерной теории, это не понимание не то, что такое гендер, а понимание того, что гендерные отношения всегда существуют именно как отношения. То есть мы всегда имеем дело не с мужчинами, женщинами и третьим промежуточным состоянием, которое можно называть по-разному. Мы имеем дело с системой. И гендерные исследования исследуют отношения. Каким образом внутри этой системы возникают отношения? Если эти отношения являются отношениями неравенства и поэтому несправедливы, можно поставить вопрос, почему, собственно, они таковы, как исторически они такими стали, и что можно сделать, чтобы их изменить. Исторически гендерные исследования формировались именно с целью объяснить, почему отношения мужчин и женщин такие неравные в обществе, несправедливые, и в этом смысле они исторически связаны с феминизмом. Но не обязательно быть феминистом или феминисткой для того, чтобы заниматься гендерной теорией. И наоборот, вы можете быть политической активисткой или политическим активистом, продвигать повестку фем-движений и не интересоваться теорией. Они между собой исторически связаны. Итак, важной проблемой гендерных исследований является объяснение исторически сформировавшегося неравенства положений мужчин и женщин во всех известных нам обществах. Для объяснения этого возникали разные теоретические понятия. Известное понятие патриархат, например, выросло таким образом, сформировалось таким образом. Известное, не менее известное понятие сексуального контракта, гетеронормативность и так далее. Гендерные исследования сформировали свой понятийный аппарат, который используется феминистами, феминизмом, используется другими теоретиками в других исследованиях. Но исторически эти понятия были созданы именно для того, чтобы проанализировать и понять, что происходит. И тогда ответить на вопрос, почему не было, почему исторически не существовало великих женщин-композиторов, великих женщин-художников и великих женщин-скульпторов, да, можно таким образом, в общем виде можно таким образом. Существовавшие в истории нашей цивилизации отношения между мужчинами и женщинами не позволяли женщинам занимать те же позиции, которые занимали мужчины. И это само по себе открывает очень сложное и интересное поле для исследования. Как это вообще получилось? Радикальные исследователи скажут, что мужчины использовали специальные методы для удержания женщин в подчиненном положении. Насилие. Прежде всего, насилие. А менее радикальные скажут, что постепенно, ведь в разных обществах это гендерное неравенство принимало разные формы. В некоторые исторические периоды в разных обществах оно менялось, соотношение возможностей разных гендерных групп менялось. И, с другой стороны, то, что нам представляется неравенством, возможно, не представляло ни с неравенством им, там и так далее. И в этом смысле не нужно нам требовать от истории человечества, чтобы она, даже от истории нашей цивилизации, не нужно требовать, чтобы она соответствовала нашим категориальным представлениям о хорошем, плохом, о добре и зле. То, что мы называем несправедливостью сейчас, не являлось несправедливостью для людей, живших там и так далее. Этот подход, конечно, как сказать, возможен. И на это представители радикальных, скажем так, последовательных течений скажут, ну да, возможно так, но почему, глядя на прошлое, мы обнаруживаем там признаки организованного насилия, с помощью которых мужчины удерживали женщин в том положении, в котором они находились. И вот эта тема оценки насилия, оценки силы является чрезвычайно болезненной. И многие люди, которые готовы обсуждать гендерные отношения, отказываются обсуждать насилие. Заметьте, какие споры в российском обществе возникли по поводу самого понятия «домашнее насилие» в последние 2 года в связи с предложением о принятии такого закона. Сколько было сломано по этому поводу критических копий, разорванных дружб и так далее. Сама тема насилия, и тем более гендерного насилия, не насилия вообще, а именно гендерного насилия, является крайне болезненной темой для обсуждения, крайне сложной темой для принятия каких-то решений. В гендерных исследованиях мы сталкиваемся с насилием, но раз уж общество человеческое устроено так, что там существует это насилие, и это насилие имеет гендерную природу, наш долг исследователей и рациональных людей, да, рациональных существ, состоит в том, чтобы исследовать то, что есть, узнавать то, что есть. И вот это познание того, что есть, открывает очень интересную тему. Гендерные исследования предполагают самопознание. Например, я, будучи мужчиной, не смог бы узнать окружающих меня женщин так, как мне дали это, так, как я смог с помощью просто изучения теоретической и, кстати, эмпирической литературы на эту тему. Есть очень многие вещи, темы, о которых я не задумывался и не мог бы задуматься. Ну, попросту говоря, женский взгляд на происходящее вокруг, женский опыт социализации, женское понимание отношений. Будучи мужчиной, я внутренне предрасположен, конечно, к тому, чтобы относиться к женщинам, ну, как бы не совсем серьезно. Да? Серьезные вещи обсуждать, как бы, для этого это нужно делать в мужском клубе. Женщины не для этого. Почему? Я, глядя в самого себя, я готов задать этот вопрос. И, в общем, гендерное исследование мне примерно объясняет, почему. Потому что я сформировался в условиях определенного рода структуры гендерных отношений, в которой есть маскулинность, есть фемининность. Я на себе несу отпечаток тех представлений о маскулинности, которые вот в нашем обществе установились, а это, они, у них есть своя история. И узнавая о маскулинности здесь и сейчас, я лучше узнаю самого себя. Это как бы зеркало, которое мне позволяет понять, с чем я имею дело, когда я смотрю в зеркало. Самое главное, с чем я имею дело, когда вот выхожу из дома и вступаю во взаимодействие с другими женщинами и мужчинами. Гендерные исследования в этом смысле являются очень мощным инструментом самопознания для современного человека. Они просто объясняют, почему я веду себя с другими людьми так, как я веду себя с другими людьми. Каково происхождение моих страхов? Почему мои представления о других имеют именно такой вид? В том числе и представления о сексуальной жизни. Почему я себе представляю секс вот так, как я его себе представляю. Потому что мужчина, который сформировался вот в этой вот, как сказать, вот под действием вот этих представлений о маскулинности, он и должен себе представлять секс вот так. И ничего особенно оригинального в моих мыслях или фантазиях нет. Они типичны и узнаваемы в качестве типичных. Это может быть неприятным опытом, Но такой опыт самопознания, если он происходит, он дает больше понимания себя и других и больше свободы. Этим гендерные исследования особенно интересны. Конечно, не только гендерные исследования, но я сейчас рассказываю о них. Спасибо.
1: С вами был лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор Радио Сахаров. Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести.
2: Хотим мы дальше, чтобы гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет.
3: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о люстрации и ликвидации репрессивного аппарата после крушения путинского режима. Напомню, что люстрация – это процесс проверки тех лиц, которые занимают ответственные государственные должности или претендуют на них, на предмет их сотрудничества с прежним недемократическим режимом. Обычно она проводится после смены политического строя в стране, и ее цель – не допустить к управлению государством людей, которые скомпрометировали себя сотрудничеством с диктатурой. Именно об этом мы поговорим с нашими сегодняшними экспертами. Это обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну и первый вопрос, конечно, для чего нужна люстрация?
2: Вообще, мне кажется, о люстрации имеет смысл говорить на фоне второй меры, которая принимается, как правило, после того, как репрессивные режимы, которые нарушали права человека в массовом количестве, после того, как тоталитарные диктатуры переживают крах. Люстрация – это одна мера, более мягкая, а мера более жесткая – это, собственно, наказание основных преступников, людей, которые узурпировали власть, людей, которые непосредственно причастны к массовым преступлениям, да, которые либо их осуществляли, либо отдавали приказы и так далее. В авторитарных режимах очень сильно нарушаются законы, очень сильно нарушаются права человека. И юристы, историки говорят о так называемой системной безнаказанности. То есть это не просто какое-то нарушение законов, тогда можно право восстановить. Один человек украл что-то у другого, да, мы можем его поймать, наказать, сделать так, чтобы похищенное было возмещено. В случае с авторитарным режимом вот этот процесс правового восстановления, он нарушен в силу того, что происходят преступления, которые политически покрываются, которые санкционированы самой властью. Она не дает с этими преступлениями разобраться, потому что она сама является их главным интересантом, их как бы родоначальником, да, выгодоприобретателем и так далее, и так далее. А, соответственно, самые жесткие вещи ждут, собственно, вот тех, кого после краха таких режимов судят. Это Нюрнбергский процесс в Германии после краха фашизма, да, и во множестве других диктатур и авторитарных режимов какие-то аналогичные процессы были. Люстрация же касается не такого типа людей. Люстрация происходит от слова «свет» по латыни «люс», и это, по сути дела, просвещение, в смысле, что явным, прозрачным становится прошлое. Кто на кого работал, кто кого информировал, кто на кого какие доносы писал, кто принимал решение о том, что человек такой-то должен получить 10 лет тюрьмы, такой-то 20 лет тюрьмы, а такой-то еще и погибнуть в тюрьме. Самая главная мера люстрации – это, собственно, не какое-то наказание людей, а это открытие архивов, открытие полное. Можем дальше об этом говорить, да. Вокруг него были большие дискуссии и в Германии, и в меньшей степени в других постсоциалистических странах. Вот. А вторая мера люстрации призвана оградить общество от людей, которые так или иначе причастны к этим прошлым преступлениям в силу того, что они работали в спецслужбах, входили в состав руководящих административных органов исполнительной власти или законодательной, были, я не знаю, судьями, работали в руководстве университета, советов и принимали решение о том, что такие-то и такие-то студенты должны быть арестованы, сдавали на них данные спецслужбы и так далее, и так далее. То есть люстрация – это не мера наказания, это мера, которая, по сути дела, восстанавливает доверие в обществе. Общество может быть, если люстрация проведена, уверено, что люди, которые к такого типа событиям причастны, они больше не будут избираться на руководящие посты, они больше не будут преподавателями в школах и университетах, они больше не смогут работать в медиа и так далее, и так далее. Я на этом, наверное, поставил бы точку, передал слово Михаилу.
3: Михаил, на ваш взгляд, для чего нужна люстрация?
1: Если честно, я вообще-то не знаю, зачем она нужна. И хороший вопрос цели, который преследуют люди, говорящие о люстрации, потому что все, что я слушал обычно, сводится к тому, что человек, требующий люстрации, буквально вот продолжи с ним беседу, и он начнет разговаривать об повешивании на фонарях тех, кого он хочет иллюстрировать. И подавляющее число тех людей, кто говорит о люстрации, я не говорю, что все, подавляющее, они стремятся не к каким-то целям построения правового комфортного общества, а стремятся к реваншизму и мести.
3: Но в таком случае, вот как избежать ситуации, когда это действительно может превратиться в реваншизм и месть?
1: Я вот читал несколько законов, значит, Литвы, Чехии, Украины, Польши, о том, как у них проходили люстрации. И разговаривал, кстати, вот с одной из девушек, юристок, девушка-адвокат с Украины, как-то тоже жестко на одном мероприятии выступил против люстрации. Говорю, ребята, вы, наверное, решите, что вы хотите сделать. Вы хотите перевешать тех, кто вас когда-то мучил, или вы хотите построить новое общество? И она просто после мероприятия ко мне подошла, обнялась и сказала, вы единственный, кто нас понимает, потому что мы прожили вот люстрацию, вот для них это более-менее свежо. В 2014 году это все было. И она говорит, вот мы так не хотим больше. Это было ужасно, эта система трещала по швам и пострадало колоссальное количество невиновных людей. Мне очень много говорят, опять-таки, о люстрации, о ее необходимости, очень авторитетные люди, но очень редко им кто-то оппонирует. Потому что любой тезис, да, любая гипотеза, она должна подвергаться сомнению и исследованию, в том числе такая, которая затрагивает права и интересы большого количества лиц. И когда меня опять-таки спрашивают про иллюстрации, у меня первейший вопрос – дайте ей дефиницию. Без переводов просто, что это такое? Желательно ту, которая войдет в закон. Потому что когда люди начинают мне опять-таки рассказывать про иллюстрацию в той или иной степени, то я вижу, что им хочется правосудия, им хочется справедливости. Мне тоже хочется справедливости, мне тоже хочется правосудия, но это называется немножко по-другому. Это называется, наверное, судебная реформа. Я недавно читал диалоги Алексея Навального и Адама Михниха. Как раз у них там есть раздел про иллюстрации. А Михних, он был противник иллюстрации, так же, как и Вацлав Гавел, например. И они долго-долго это обсуждают, и Михних пытается объяснить Навальному, у которого вот за год до этой беседы посадили брата, и он явно чувствуется, что ему больно, и он в таком расстроенном состоянии по этому поводу. И Михних ему объясняет, что ну, это используется в политических мотивах, что очень часто это приводит к реваншизму. Ну, нужен суд. И Алексей Навальный говорит, да-да, конечно, вот все вот эти законы о люстрациях должны исполняться судами общей юрисдикции, да? Ну, я соглашусь с Алексеем, правильно он говорит, но перед этим надо что-то сделать с судами общей юрисдикции, потому что то, что сейчас, во что они сейчас превращены, это что-то страшное.
3: Перед этим, видимо, надо сделать что-то с судьями, которые сейчас как раз выносят вот эти вот неправосудные приговоры.
1: Ну, а что с ними делать? Да ничего с ними делать не надо, по большому счету. Что в законе написано, то и будут делать.
3: Так, Михаил, подождите, давайте тогда по полочкам это разложим. Вот вы говорите, давайте, что вы противник люстрации, да? Вместо этого вы говорите, что необходима судебная реформа и необходимы суды над людьми, которые подозреваются в тесном сотрудничестве с преступным режимом. Но как суд может осудить такого человека, если он состоит из судей, которые в свое время сажали Навального, сажали Яшина, сажали Горинова и еще массу других политзаключенных, Карамурзу и так далее. Список очень длинный.
1: Я не совсем так сказал. Я имел в виду, что над теми людьми, которые сейчас совершают преступления, как против человечности, так и общеуголовные преступления, над ними должно быть следствие, желательно не под руководством Александра Ивановича Бастрыкина, и над ними должен быть суд. Вы спрашиваете, как будут судить там, человек, который осудил Навального и Ильяшина, я вам скажу точно так же, как всех остальных. Вот нет. Серьезно, я порядка 20 лет провел в судах. Да, есть ужасные судьи, есть кошмарные судьи, но один и тот же судья, будучи абсолютно аморальным человеком, в целом может вынести правосудное решение. И хороший судья может вынести ужасное решение. Это зависит от кучи обстоятельств. Есть те, у кого руки просто в крови. Такие тоже есть. Прям вот абсолютно аморальные, жуткие типы. И, кстати, их фамилии мало кто знает. Вот. И вовсе не значит, что он судил кого-то из известных оппозиционеров. Они там просто там, творят черное по страшной вещи там, в колониях, когда там вопросы вида наказания меняются или исполнения приговора. Либо же они отправляют малолеток по наркоманским статьям на какие-то нечеловеческие срока. Либо же он по сфальсифицированному обвинению отправляет человека лет на 20 по преступлению против половой неприкосновенности, хотя всем очевидно, что там фальсификат. Этим надо разбираться, но это не должно быть политизировано, и все это должно быть индивидуальным. В чем колоссальный минус люстрации, что она не индивидуализирована, а она ведет под гребенку всех. И это приводит к тому, что люди невиновные, нарушаются их права, они лишаются работы или там очень много чего-то, да, карьеры полностью. И это под любые реформы закладывает мину замедленного действия, о которой тот же Михних много говорил, что так нельзя. Общество и так будет слабое в эти дни, такое тревожное, и тут под него закладывают такую ужасную мину несправедливости. Когда люди ищут именно справедливости, а вместо нее получают произвол, то это ничем хорошим не заканчивается.
3: Ну а разве...
2: Можно немного возразить?
3: Да-да, конечно.
2: Я категорически не могу согласиться вот с подходом, который здесь отстаивает Михаил. Мне кажется, что люстрация недвижима ни в коем случае стремлением к справедливости. По крайней мере, в тех странах, где этот опыт оказался успешным, это Восточная Германия после краха социализма и, в общем-то, Западная Германия после краха нацизма. В меньшей степени Чехословакия, еще в меньшей степени Польша, страны Балтии. Украинский опыт оказался очень поздним и крайне компромиссным, ну, понятно в силу того, что многие люди никуда не ушли, да, и иллюстрация была орудием политической борьбы. А предназначение иллюстрации не в этом. Иллюстрация – это не месть, это не сведение счетов, ни в коем случае. Люди, совершившие преступления, подлежат не люстрации, они подлежат суду и наказанию за те преступления, которые они совершили. Вот здесь можно говорить о том, спорить о том, да, нужен ли такой суд, чем руководствуются люди, которые, значит, этого хотят и так далее. Люстрация – это вообще совсем про другое. Никаким наказанием она не является. Единственное назначение люстрации – это предохранить общественную сферу новой страны, которая построена на совершенно других основаниях, на других правовых механизмах, в которых возникают другие суды и так далее. Предохранить эту общественную сферу от того, чтобы люди, делавшие раз, два, три в прошлом, да, могли в будущем влиять на политическую ситуацию. Понятно, почему против люстрации был Борис Николаевич Ельцин. Это зафиксировано в нескольких воспоминаниях, потому что он четко очень понимал и говорил об этом, что первый, кого в случае проведения иллюстрации нужно будет иллюстрировать, это он сам. Соответственно, никаких иллюстраций в постсоветской России не было. И при такой конструкции быть не могло. Иллюстрация не наказывает никого. Иллюстрация просто говорит о том, что люди, занимавшие такие-то и такие-то должности, не могут в будущем занимать такие-то и такие-то должности. Это просто ограничение того, где человек имеет право трудиться. Имеет ли он право работать в системе образования, имеет ли он право работать в масс-медиа, имеет ли он право работать в судебной системе и в расширенной системе власти, в законодательной, исполнительной. Все. Ни наказаний, ни конфискации, ни лишения свободы, никакие иллюстрации ни в удачных, ни в неудачных примерах не предусматривают. И второй важнейший шаг – это открытие архивов. То есть должно быть известно, кто какие решения принимал, кто на кого какие доносы писал, почему, собственно, навету, да, и почему решением были нарушены права одного, другого, третьего человека, такой-то группы людей, кто принял решение, не знаю, об арестах, о бомбежках и прочее, прочее, прочее.
3: А можно сказать, что люстрация – это такой предварительный как раз этап, необходимый для наказания людей, которые совершали преступления? Вот вы, Борис, говорите, люстрация – это в том числе открытие архивов, да? Вот, допустим, будут открыты архивы ФСБ, каких-то других российских спецслужб. В процессе выяснится, что те или иные люди отдавали вот такие-то приказы, вот так-то доносили, способствовали вот таким-то посадкам. И потом, по идее, должно последовать наказание этих людей.
2: Нет, мне кажется, нет. Это два совершенно разных процесса. Вот у нас есть там один из профессиональных доносчиков, если я не путаю имя, фамилию, Александр Леонов, да, который написал 100-500 доносов на разные медиа, на отдельных людей. Да, вот по его этим бумагам возбуждено большое количество дел уголовных о фейках о российской армии. Открывается архив, видно, какие доносы и в каком количестве он направил, ну, в случае, если он сам об этом гордо не сообщил, да, сколько доносов и на кого он написал, не все будут так о себе отчитываться. Значит, видно, сколько доносов, на кого, и видно, какое дальнейшее движение эти бумаги имели, какие по ним принимались решения.
3: Ну, а разве потом он не должен быть наказан, по идее, за то, что он чьи-то судьбы погубил, сломал, допустим?
2: Да нет, сломал и погубил не он. Сломали и погубили те люди, которые принимали решение о возбуждении уголовного дела и судьи, которые выносили по этому уголовному делу приговор. Вот этот условный, в кавычках, Александр Ионов, да, который пишет 100-500 доносов, сам он не наделен никакими полномочиями, да, в силу которых он бы мог кого-то арестовать, посадить и прочее, прочее. Наказывать его не за что. Он не может быть предметом уголовного преследования, но он может быть предметом люстрации, потому что мы не хотим, чтобы в какой-то будущей стране этот человек, если он, допустим, обладает даром красноречия, способен вести за собой публику и так далее, оказался, например, депутатом сначала муниципального, потом какого-нибудь регионального собрания, создал бы партию, избрался бы в парламент, получил бы там свои, не знаю, небольшую партию 10% с лозунгом «Вернем Путина». Мы просто хотим предотвратить появление такого человека в публичной сфере, чтобы он не оказался где-нибудь на общественном российском телевидении, да, с рассказами о том, как нам хорошо жилось при Путине, когда мы могли всех сажать, чтобы он не оказался преподавателем вуза в будущем, чтобы он не оказался где-нибудь в парламенте любом.
3: Ну хорошо, если мы не говорим о доносчиках, которые, ну, их, конечно, называют профессиональными доносчиками, но все равно это их не профессия, а больше хобби, скажем так. А действительно говорим о судьях, о силовиках многочисленных российских, да? И вот в процессе люстрации выясняется, что они, допустим, тоже совершали какие-то незаконные акты. Потом они будут наказаны? Вот в данном случае люстрация является таким предварительным шагом для их последующего наказания?
2: Нет, не является. Опять же, это два совершенно разных процесса. Зависит от того, насколько систематически такие вещи тот или иной человек совершал. И, условно говоря, какой они крупности. Есть, например, да, такие знаменитые судьи в легендарном Басманном суде, например. Да, может быть, у нее не супервысокое положение, но через нее или через него уже столько прошло этих приговоров, да, что сам само имя этого суда и само имя этого судьи стало притчей во языцах. Ну, окей, вот такого человека можно привести в суд и показательно наказать. Это будет показательное наказание одного судьи из там, тысяч судей, совершавших что-то подобное. Самых ярких, самых серийных, самых высокопоставленных и так далее. А остальных, да, всех остальных просто коснется люстрация, чтобы они не могли продолжать такую же работу в будущем.
3: Михаил, вы по-прежнему считаете, что люстрация не так необходима, как мы о ней говорим, или даже вредна?
1: Ну, она, конечно, вредна абсолютно. У меня есть куча вопросов. Ну, во-первых, я хотел бы сказать следующее, а потом перейду к вопросам. Во-первых, мы еще один знаем институт, который тоже не является наказанием. Это институт иноагентств. Это не наказание, это не санкция, это не ограничение права. Но на деле получается немножко по-другому. Вообще, в принципе, институт иностранных агентов – это и есть те самые иллюстрации, только вот со стороны государства. Государство их так видит. Вот у нас сделало список людей, которым, в принципе, ничего нельзя. Вот я так понимаю, что мы тут все три иноагента, да, уже? Вот. Мы тут отлюстрированы.
2: Я нет.
1: Нет? Я уже сбился с счета. Мне жить в России было очень неприятно. Когда я был иноагентом, у меня просто обрушилось вообще все. Я так думаю, что у людей, которые будут подвергнуты иллюстрации, будет примерно такая же ситуация. То есть на тебе ставят черное пятно, ты неприкасаемый. Это ужасно.
3: Но смотрите, да, возможно, мы иллюстрированы вот таким образом российским государством, но мы иллюстрированы несправедливо, потому что мы не совершали ничего противозаконного и противоправного. И мы не сажали невинных людей, мы не отправляли их по этапу, мы не лгали по телевизору, мы вообще не совершали преступлений. А люди, о которых мы говорим, которых необходимо иллюстрировать в будущем, это люди, которые делали все это. То есть это не одно и то же. Мы и они.
1: Сейчас мы дойдем до этого. Я читал, много споров было по поводу иллюстрации в тех или иных странах. Там, господи, в Польше, по-моему, Конституционный суд, или в Венгрии. И в Венгрии тоже. Конституционный суд систематически отменял их иллюстрационные законы. Именно по той самой причине, что на выхлопе получалось, что с благими намерениями, а услана дорога в нарушении, массовому нарушению прав человека. Европейский суд по правам человека тоже очень негативно относился ко всем иллюстрационным законам. Потому что поговорить, сказать, что мы не хотим ничего плохого, мы не хотим наказывать, это только очищение, это одно. Когда мы доходим до конкретики, когда люди доходят до написания нормативно-правового акта, то получается таким образом, что в идеальном формате его сформулировать не получится, потому что в любом случае он будет затрагивать, нарушать права невиновных людей. Так было абсолютно везде. Затем я хотел сказать, что пример Восточной Германии не очень релевантный, потому что когда Восточная Германия слилась с Западной, а у них был очень мощный государственный аппарат Западной Германии, который, собственно говоря, подставил плечо переформатирующемуся государству Германии Восточной. То есть, ну, там не совсем чистый эксперимент. Не будет того соседа, который подставит плечо России. И у меня теперь вопрос, самый главный. Вот провели иллюстрацию, я так понимаю, что она будет ограничивать право судьям, которые принимали участие в тех или иных процессах, а по большому счету это все судьи России, профессорскому составу, полицейским, оперативным сотрудникам, муниципалитетам, администрациям регионов, замещать их должность. У меня вопрос такой, а кто будет работать? Вот у нас есть суд, в суде 10 человек работает, 10 судей. Каждый из этих судей однозначно выносил решение по 23.3 КОАП. Это дискредитация вооруженных сил. Однозначно политическая статья. Кто-то из них выносил по митинговым статьям, кто-то невиновных по уголовным статьям закрывал. Не обязательно там Яшин или Навальный. Мы не знаем фамилии этих людей. Но по формальным признакам эти судьи все виновны, их всех надо отправить в отставку. Окей, отправили в отставку, дальше что?
3: Можно перед тем, как Борис ответит, Михаил, я вот у вас спрошу, еще раз уточню. Вы правда считаете, что какой-то условный и неусловный судья Данилов, который выносил преступные приговоры, ну, в условной прекрасной России будущего, имеет право заниматься своей работой и дальше?
1: Судье не нужно быть хорошим человеком. Судье не нужно быть там высоко... А? Это желательно, конечно.
3: Так
1: это
3: он нарушал свой профессиональный кодекс. Вот, допустим, тот судья или та судья, которая вот сейчас посадила на 6 лет Евгению Берковичу и Светлану Петричук. Ни за что абсолютно посадила. Вот она в прекрасной России будущего будет работать?
1: Не я буду решать про светлую Россию будущего, кто что в ней будет делать. Это не вне моей компетенции. Я не знаю, что будет. Я просто могу сказать, что я большую часть своей трудовой деятельности провел в судах. Я знаю, что это за люди. Там достаточно жесткий фильтр идет, чтобы они туда пришли работать. Там, конечно, есть невежественные немножко люди, но абсолютно тупых там нет. Даже если он тупой, то через год-два его все-таки натаскают, и он сможет более-менее адекватно работать. Это, да, это профессиональные юристы, это в какой-то степени эксперты. Они могут быть очень плохие, но их задача не быть хорошими. Их задача правильно решать правовые споры. И вот тот, как его там, Данилов и так далее, и же с ними, когда не будет вертикального указания, да, сверху, он будет совершенно правосудно решать правовые споры. Так будет. Я, вот в этом я уверен. В некоторых случаях они этого делать не будут, если им там занесут взятку. Тогда их ошибку или неправосудное решение исправит вышестоящий суд. И мы должны стремиться именно к этому. Мы не должны смотреть на личности судей. Мы должны думать о том, как выстраивается система, как механизм работает. В ваших словах вот звучит прям желание отомстить. То есть, ну как так, этот же злодей, он не может этого делать, это несправедливо. И мы возвращаемся к тому же вопросу, которому я задал в самом начале. О чем мы хотим? Мы хотим справедливости или же мы хотим построения, ну, комфортного общества, правового государства? Если мы хотим справедливости какой-то там революционной, ну тогда на фонарях вешать. Если мы хотим построения здорового, богатого, комфортного общества, то нам надо думать о том, чтобы государственный аппарат, который там прогнивший, неэффективный, скоррупционированный, но чтобы он продолжал работать бесперебойно и эффективно.
3: Так если он прогнил, судьи – часть этого аппарата, это они такие же прогнившие, неэффективные и коррумпированные?
1: Отлично. У меня вопрос. Вот у нас 10 судей, ну там 10-15 судей – это состав суда. Все они подвергаются люстрациям. По формальным признакам мы видим, что все они участвовали в политических делах, все они выносили приговоры, там, постановления, брали под стражу. Они получают там люстрационный сертификат, где им говорится, что в течение там суток или трех суток, там, в зависимости от в разных странах, по-разному это было, их полномочия прекращаются. Окей, они ушли, что потом? Ну вот у нас есть тут общая юрисдикция, которая не работает в каком-то районе. У нас есть следствие, да? Просто вот о таких вещах вот мы мало задумываемся, а стоит подумать. Следователь приходит и говорит, мы взяли человека, там, насильника, убийцу, драгдилера, члена ОПГ, ему надо продлить стражу. Вот он приходит в этот суд, там никто не работает, ему никто не продляет стражу. Он стражу не продляет, преступник выходит на свободу. Отлично. У нас туда приходит по гражданскому процессу, например, не терпящему отлагательств. Там идет рейдерский отжим имущества. Ему это не делают. И там половину даже выгоните. Систему переклинит, некому будет работать. Страна, где не работают суды общей юрисдикции, ну, будет хаос. Это я вам просто гарантирую. Поэтому мне кажется, что да, это плохой судья, это аморальный судья. Он выносил страшные вещи в рамках действующего закона. Но если он сейчас может выполнять свои функции, правильно решать правовые споры, то он должен работать. Потом, по итогам долгой судебной реформы, возможно, произойдет его замена. Но трогать судей общей юрисдикции, особенно районных судов и субъектовых судов, я бы категорически не советовал. Это будет такая цепная реакция, которую мы даже не представляем последствия ее.
3: Борис, что скажете?
2: Мы тут как-то, да, сосредоточились на судьях и на каком-то возможном крахе, который грозит, вот то, что Михаил говорит, даже не судебной системе, а шире социальной системе, да, если слишком сильно за суды взяться. Я не думаю, в принципе, что роль судей, вот их место, да, в конструкции российского политического режима настолько высока. Но там председатели высших судов, конституционного, верховного, да, и может быть, несколько их ближайших заместителей, да, их роль высока, они дают толкование законов, в ряде случаев это были такие толкования, которые, в общем, позволили репрессивное законодательство увеличить. А на рядовых судов я не думаю, что это большая роль. Это винтики в системе, которые просто, что им позвонили, что им сказали, то они и делают. Тут можно, наверное, и искусственный интеллект скоро научится справляться с этим очень неплохо. В общем, не такая совершенно роль, чтобы как-то за них принципиально цепляться, и не такая роль, чтобы думать, что вот мы этот винтик вынем, и, значит, у нас все сломается. Тут, конечно, намного более важно политическое руководство, намного более важны администрации, это и правительство, и спецслужбы, и региональные власти, и так далее, и так далее. Второй момент тоже я хотел возразить. Михаил сказал, что в Восточной Германии сильно помогла западная, подставив плечо. Есть замечательная книга Евгении Лёзиной, которая рассказывает о том, как проводились иллюстрации в разных постсоциалистических странах. Как раз там показано, что Западная Германия тут не столько-то и помогала Восточной, сколько мешала, поскольку Гельмут Кёль, тогдашний западногерманский канцлер, был, по сути дела, такой, в кавычках, миротворец, да, он сам довольно много контактировал с восточно-германскими политиками в годы перед крахом Берлинской стены, И он был сильным противником того, чтобы, например, раскрывать полностью архивы штази восточно-германской спецслужбы. Это было препятствие, потому что он боялся и за себя, и за ближайшее окружение в ХДС-ХСС, что они будут скомпрометированы. И как раз очень сильный спрос со стороны политиков Восточной Германии, движение этого возглавил Йоахим Гау, который позже стал президентом Объединенной Германии, а больше всего известен как руководитель вот этой архивной системы. Важнейший лозунг люстрации, собственно, это не наказать кого-нибудь, а он звучит очень просто. «Свободу моему досье». А второй уже момент, да, что можно и что нельзя людям, замещавшим определенные функции. И тут, мне кажется, от судей можно немножко отойти в сторону, просто потому что не они принимают в России ключевые решения, они скорее эти решения воплощают. А вот другое дело, да, что интересно разобраться в конструкции власти, в механизмах принятия решений, кто, как, что и когда именно решил. Кто должен быть посажен, насколько, кто должен быть отравлен на воле, кто должен быть отравлен в тюрьме. Эти все решения принимают не судьи, и вот тут очень много чего нам еще предстоит узнать. И...
1: Да ведь это не иллюстрационный процесс, извините. Это же, если кто-то должен быть в тюрьме отравлен, ну окей, это охватывается 277 УК. Если какое решение там было, должно быть принято на выборах, это охватывается там 285 Уголовного кодекса, целая куча статей. Зачем придумывать велосипед, если существует уголовный кодекс? Это Владимир Путин это отлично понимает, и очень многое из того, что они сами сейчас делают, оно охватывается уголовным кодексом. Не надо там придумывать что-то новое, ограничивающее права людей не ввиду того, что этот человек сделал что-то плохое, а просто потому, что он, там, например, судья, ладно, не судья, хорошо, член Единой России или член избиркома. Ну, мне кажется, это неправильно, это приведет к большой несправедливости, на которую власти светлой России будущего, когда через много-много лет, когда она будет, ну, права морального не имеют, потому что недолго она просуществует после этого.
2: А в чем тут несправедливость? Вот, по-моему, как раз очень хороший пример с избиркомом. Есть у нас в избиркоме какая-то условная гражданка Иванова или гражданин Иванов, который собственноручно, и это зафиксировано камерами на своем участке, где проголосовали, допустим, 5000 человек, а вбрасывает 1000 бюллетеней, где проставлены галочки в нужных местах. Хотим мы дальше, чтобы этот же гражданин или гражданка Иванова работала в том же самом избиркоме, если мы знаем, что она легко может вбросить 20% бюллетеней? Мне кажется, нет. Можно, конечно, сказать, что это гражданка или гражданин, что ей сказали, то и делает, да, если ей сказали нарисовать плюс 20% к реальным итогам голосования, вот она это и делает. А когда ей скажут, что нет, значит, уважаемые, ты больше ничего не рисуй, давайте мы теперь честно как проголосовали, так и будем, и теперь она так и будет делать, да, вот Михаил в такой логике, значит, пусть она продолжит теперь нам честно считать голоса. Но мне кажется, что это не окей, просто потому что не будет доверия к такой системе выборов, значит, разумно, чтобы этот человек занялся чем-то другим, чтобы больше его в избиркоме не было. Я не думаю, что это какое-то жестокое ограничение, есть масса других занятий, которым этот человек может себя посвятить, и не умерев при этом с голоду и будучи полезен обществу. Но пусть он больше вот этим не занимается, разве это не естественное желание?
3: Михаил, простите, можно я еще доброшу сразу в вопрос Бориса. Вот эта самая женщина, которая работает в избиркоме, она еще с большой вероятностью учительница математики в какой-нибудь конкретной школе. И учит детей, ну, помимо того, что вычислять, к чему стремится функция, еще чему-то там хорошему, доброму, в общем, морализаторствует и так далее. Вот мы должны закрывать глаза на ее преступления, связанные с выборами, учитывая, что она крепкий профессионал, педагог на своем рабочем месте, и должна ли она дальше преподавать детям в школе?
1: Ну, хоть в беседе я ни разу не говорил о необходимости закрывать глаза на преступления. Я как раз-таки сказал, что зачем нам изобретать велосипед, если все охватывается уголовным кодексом. Вброшенные бюллетени – это у нас там 142 уголовного кодекса, да, там фальсификация итогов голосования. Если говорить об том, что она учит наших детей, поверьте, я очень много наблюдал, и я пережил стадию желания повесить на фонарях к какому-то умиротворению. Но это недавно у меня пришло. Вот, а так я ненавидел членов избиркома еще больше, чем судей. Окей, я тоже не согласен с тем, что вот эти лживые истерички учат наших детей, и я постараюсь сделать так, чтобы мой сын не учился вот там. Это потому что я не хочу, чтобы он ходил в такие школы. Но ответ совсем другой. Это решается реформой образования, которая не менее важна, чем реформа судебной системы. Об этом надо говорить. Но это немножко не про иллюстрацию, это про реформу образования. Надо понимать, с кем можно прощаться, а с кем нельзя. Вот, например, с судьями, да, ну это очевидно, да, или там с рядовыми полицейскими, даже с садюгами-операми, а там реально есть садисты, меня пытали, я знаю, что это такое. Я готов даже этих простить мразот, которые вот меня закованного избивали в кабинете, потому что я понимаю, что система должна работать. С кем реально можно проститься? Это с полным составом Верховного и Конституционного судов. Система в целом это переварит полгода, год, суды могут поработать без Верховного суда, выдержат это. Отсутствие Конституционного суда вообще никто не заметит. Решается это не иллюстрациями, решается это просто отменой закона о Верховном суде и ФКЗ номер один о Конституционном суде и принятием новых законов и новым набором. Но это не иллюстрация, это немножко другое. Вот то же самое касается и Центральной избирательной комиссии. Относительно выборов, у меня был спор с моими коллегами из «Голоса», когда я говорил, что тварей сажать. Тех, кто вбрасывают, их надо сажать, да. Вот. На что мне мой коллега ответил, что, слушай, Миша, ты, конечно, так яростно их ненавидишь, но поверь мне, как только власть изменится, вот эти вот истерички, которые вбрасывали и вели себя просто ужасно, они будут так же спокойно считать. Я не знаю, вот у вас был опыт наблюдения на выборах, вот люди там ведут себя просто как, словно в них демон вселился. Вот как только исчезнет давление с управления образованием, с муниципалитетов, от директора школы, они просто будут работать по инструкции. И их истерия во многом обусловлена тем, что они-то привыкли жить то, что я уважаемый педагог, меня любят дети, уважают родители, а тут меня заставляют делать, ну вот явно такие жульнические, ну страшные вещи. И они там себя пытаются успокоить. Я не говорю, что они будут работать идеально, что совсем не будет фальсификаций, что они везде будут качественно считать, потому что где-то они по привычке будут просто там выдумывать. Но в целом система оздоровится, выборы станут гораздо честнее. Если наблюдатели не будут избивать на выходе из избирком. Понимаете, как у нас в Кубани в 21-м году избили двух наблюдателей, одному сломали ребра, другому руку. Третьего пришли в избирком, взяли его за руки, за ноги, вытащили, выбросили. Уголовное дело не возбудили. Вот если не будет такого колоссального истеричного давления со стороны исполнительной власти в попытках изменения итогов выборов, то этого всего тоже не будет.
2: Это понятно, но тогда у меня такой вопрос. Мне кажется, есть просто некоторые противоречия, Михаил, когда вы говорите, с одной стороны, что эти люди начнут нормально считать, если не будет на них давления, а с другой стороны, вы говорите, что фальсификация выборов – это такая-то уголовная статья.

0: умножаем количество избиркомов на 3. То есть председатель, секретарь, заместитель, основные фальсификаторы. Это у нас около 1 000 000 человек работает в системе избирательных комиссий. Ну, где-то там порядка 100-200 тысяч человек. Скорее всего, больше. Я вообще минимизирую. Больше, потому что плюс еще сотрудники муниципалитетов, сотрудники управления образования, которые в этом активно задействованы, всякие там ТОСы, общественники и так далее. То есть больше. Это вот нижняя планка. Порядка там 300 тысяч человек.
1: С продлением сроков тут же есть какая хитрость. Как раз так происходит после крушения авторитарных режимов. Там принимается специальный закон о продлении сроков как раз для того, чтобы можно было разобраться с преступлением, по которым срок давности уходит. Допустим, что значит, эта процессуальная проблема решена. Может быть и решена, да? Но вы же не скажете, что должно быть 300 тысяч уголовных дел. Да, это как-то чересчур всего лишь по одному событию выборов.
0: Я так не говорил, и, боже упаси, вот я больше того хочу сказать. Это не процессуальная проблема. Это проблема базовых прав человека. Поскольку у нас статья 6 говорит о невозможности решения такой проблемы. Никто не может быть судим на основании того закона, который не действовал на момент совершения события. Поэтому мы должны, когда я говорю «мы», очень не люблю это слово, да, общество российское должно понять и принять, что большую часть акторов злодейств они будут прощены. Но желательно, причем, чтобы это было не в формате «меня не заметили, и я продолжу свои злодейства». Нет, это должно быть осознанно, что да, мы понимаем, что ты это совершил, что ты причастен, но ты получил акт прощения, ну и первое, и последнее, оно же китайское предупреждение. А давать обратную силу уголовному закону недопустимо, и тут еще раз возвращаемся, что мы хотим? Мести, своего понимания справедливости, либо мы хотим построения правового государства. Потому что если мы хотим построения правового государства, то это априори невозможно. Это невозможно, и все. Если же мы ради своих хотелок, ради мести говорим, ну мы вот тут вот 78 уголовного кодекса сейчас чуть-чуть поправим, и сейчас увеличим задним числом сроки привлечения к уголовной ответственности, то вот этими исключениями мы разрушим правила. И так же, как один раз в 93-м году президент Ельцин отошел от правила, да, и в 96-м году второй раз отошел от правила во благо, разумеется. Вот этими вот исключениями он правила-то и уничтожил. А право, наверное, это самая высшая ценность, которая есть у государства. Не нефть, газ, не лес, не площади колоссальные, а именно право, эффективное, работающее, действующее, перед которым равны все. И мы должны думать о том, чтобы строить именно такое общество. Исходя из этого, мы должны говорить самим себе, что мы повинуемся праву, мы подчиняемся тем же самым правилам. И да, мы можем говорить о том, что их надо, эти правила надо менять, эти правила надо видоизменять, чтобы не допускать впредь преступлений, совершенных вот в эти мрачные 20 лет, но мы не будем давать им заднюю силу. И надо еще раз понять, нашу страну это ждет. Состояние понятия, принятия и прощения. И в конце концов и прощения даже тех людей, которые совершали довольно-таки страшные преступления. Иначе мы стоим не перед вопросом построения справедливого, эффективного, комфортного государства, а мы можем сделать из России вторую царь. Вот этого бы очень не хотелось.
2: А вам не кажется, что именно понятие принятия и прощения, которые заменили необходимые иллюстрации после крушения Советского Союза и привели к тому, что мы сейчас оказались опять вот на этом витке спирали с массовыми репрессиями, с политическими заключенными, с диктатурой и так далее? Именно потому, что иллюстрации не было тогда.
0: А я отвечу, так не было ни понятия, ни принятия, ни прощения. Этого мы не прошли через процесс вот, понимания и прощения. У нас не закончилась десталинизация, да? Вот, у нас не развенчан культ личности, у нас не раскрыты ФСБшные архивы. То есть народ до конца не понимает, что происходило тогда. И ладно бы архивы КГБ до 91-го года, ну, я убежден, что они однозначно должны быть открыты, чтобы народ, собственно говоря, осознал, какие преступления творились, и что этого ни в коем случае нельзя допускать впредь. Нет, понимание и прощение нас это ждет. И давайте я скажу точно, нам нужны не иллюстрации, нам нужно право. Его сейчас насилуют, его сейчас

0: искажают, рвут, как какая-то сотня гиен бешеных. Но нашей стране нужно право, нам нужно восстановление права. И если ради нашего будущего нам придется отказаться от мести, мы должны отказаться от мести, потому что будущее важнее мести. Если ради права, ради феномена права, нам необходимо простить энное количество людей, но мы должны их простить, потому что это в прошлом. Мы не сможем отмотать назад, там, вернуть годы, проведенные в заключении. Мы не сможем вернуть уже убитых. Да, мы должны знать участников этих преступлений, кто же спорит. Но это же вовсе не говорит о том, что мы должны по признаку принадлежности к какой-то социальной группе ограничивать их в правах. Нет. Мне очень понравился опыт Литвы, когда Литва, значит, была в своем переходном периоде, они сказали, что все агенты КГБ, которых они боялись, имеют право прийти тайно, дать показания, признаться, что они были агентами, после чего эти сведения будут засекречены, все, их никто трогать не будет, они будут жить своей прежней жизнью, но если этот человек вздумает, например, выдвинуться президентом, депутатом Сейма, мэром, или еще кем-то, либо пойти там работать в министерство. Вот эти сведения подлежат огласке. А дальше решение принимает уже избиратель. То же самое, что если он лжет. Эти же показания, они сопоставляются друг с другом, да? И если вскрывается ложь, окей, дружочек, в СМИ идет информация, что ты сам на себя дал показания. Это очень крутой метод, мне кажется, и он мог бы привести, опять-таки, к такому же примирению. Участники вот этих преступлений бесчисленных путинского режима можно было бы предусмотреть отдельным законом, что по ряду составов допускается прощение, если человек полностью дал показания, это все секретится, у тебя в жизни ничего не меняется. Ты работаешь, как работал. Но если ты судья, ты не имеешь права подать заявление на замещение должности заместителя председателя суда или председателя суда, потому что как только ты подаешь такое заявление, идет запрос в базу данных: такой-то судья давал явку? Давал. Окей, она публичится, а затем мы все понимаем, кто это, что это за человек. И так далее по всем видам исполнительной власти. Просто вопрос так называемых люстраций, повторюсь, о противниках, должен решать не там пришедшая новая власть, новая элита, да, а избиратель. И все. Пусть избиратель решает. Так правильно.
1: Мне кажется, у нас получился очень показательный спор. В принципе, он воспроизводит разговоры, споры, диалоги, через которые проходили и Испания после Франко, и Германия аж дважды, и после фашизма, и после коммунизма, и многие другие страны. Действительно, нету между нами с Михаилом разногласий в целях, абсолютно нету. Но есть разногласия в том, на чем сделать акцент. Должна ли быть подведена черта под прошлым, да, и это должно быть, как Михаил говорит, понято, прощено, забыто, отставлено в сторону для того, чтобы эти разногласия не мешали, да, как бы обществу двигаться дальше. И есть другая позиция, которая не спорит про общие цели, да, вот что мы должны прийти к государству с верховенством права, делает акцент на том, что какие-то вещи не могут быть забыты и прощены, и на том, что необходимо восстановить доверие в публичной сфере, доверие в политике. А откуда оно возьмется, если там те же люди? А мне кажется, что главная мотивация именно в этом состоит у тех, кто, как я, выступают сторонниками вот этих более жестких мер. Откуда возьмется доверие полицейской и правоохранительной системе в целом, если я знаю, что там те же самые садисты, которые сбивали Михаила? Как я могу пожаловаться на своего соседа, который громко слушает музыку, если я думаю, что окей, я на него пожалуюсь, и вот он попадет в руки к этим садистам, может быть, его до смерти забьют за первые же 3 часа, да, что он по моему навету попадет в этот полицейский участок. Может ли полицейский садист быстро переродиться, перестать быть садистом и с этим соседом, который мешает мне спать, разбираться так, как должно, а не так, как он привык за свои там 10 или 20 лет службы в полицейских органах. Вопрос доверия, ну да, получается, что разные общества просто решают его по-разному. Кому-то проще провести черту, так было сделано в Испании, где никто ни за кем не стал гоняться, да, но зато очень долго восстанавливался устанавливались права жертв и так далее, и так далее. Другим обществам проще этих людей убрать, передвинуть, переместить на другие позиции, там, где они не представляют угрозы системе общественного доверия. Это вот разные варианты, о них, я думаю, еще много придется спорить и дальше.
2: У нас сегодня был очень интересный разговор, очень такая содержательная, классная дискуссия. Я очень надеюсь, что она не будет останавливаться. Мы будем возвращаться к этому вопросу в том числе. И в первую очередь для того, чтобы действительно эта самая прекрасная Россия будущего когда-нибудь наступила. Я напомню, что гостями этого выпуска были обозреватель, главный редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский и юрист, координатор проекта «Санация права» Михаил Биньяш. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые. Чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!